0: чистоте.
1: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
2: Какая разница между чувством вины и покаянием? Чувство вины может привести к покаянию. Но покаяние не сводится к чувству вины за одно прегрешение. Когда мы переживаем его, мы понимаем, что во многом поступаем не по совести и в одиночку не в силах это исправить. Мы пересматриваем свои взгляды и обращаемся к Богу. Само слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена мыслей». Такая перемена созидательна, она исцеляет душу. С ней проходят мучительные чувства вины, но само покаяние длится всю жизнь. Таков наш путь к Богу. Настоящее несчастье случается, если чувство вины не перерастает в покаяние. Вина разрушает нас и наши отношения с людьми и Богом.
3: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Марина Цветаева, ученик. Сказать задумалась о чем? В дождь под одним плащом, в ночь под одним плащом, в гроб под одним плащом. Быть мальчиком твоим светлоголовым, о, через все века, за пыльным пурпуром твоим брести в суровом плаще ученика, улавливать сквозь всю людскую гущу твой вздох животворящий, душой, дыханием твоим живущий, задуновением плащ. Победоноснее царя Давида чернь раздвигать плечом, от всех обид, от всей земной обиды служить тебе плащом. Быть между спящими учениками тем, кто во сне не спит, при первом чернью занесенном камне уже не плащ, а щит. О, этот стих не самовольно прерван, нож чересчур остер, и дерзновенно, улыбнувшись первым, войти на твой костер.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Геннадий, родом я из Нижнего Новгорода.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Отношения с Иисусом Христом живые, настоящие. Это мой образ жизни, это мое служение, это вся моя жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, оно помогает мне радоваться, изучать Библию, служить Богу, помогать людям.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Из этого стиха мы видим, кто такой Господь, какая у Него великая любовь, и что если мы верим в Него, то мы имеем прощение грехов, мы имеем вечную жизнь, спасение.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода от греха и ограничение в то же время, чтобы я жил именно так, как хочет Иисус Христос.
0: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь продолжаем изучать историю христианской музыки. Поговорим о таком явлении, как спиричуэл. Собрания в лагерях заложили серьезную основу тому, что теперь называется спиричуэл. Эти песни, как в исполнении чернокожих, так и белых, были неотъемлемой частью сельской жизни. Негры привнесли в спиричуэл совершенно особенный колорит, навеянный воспоминаниями о громких криках во время полевых работ и экстатический характер музыки их африканского прошлого. Слова «спиричуэл» были взяты непосредственно из Библии, особенно из тех мест, где говорится об освобождении. Моисей, Даниил и книга Откровения пользовались особенной популярностью. Или, возможно, были переработкой некоторых популярных английских гимнов, например, написанных Айзеком Уотсом.
3: Музыка часто носила характер вопроса-ответа. Эта простая схема, столь обычная для африканской народной музыки, позволяет добиться большей свободы. Не нужно никаких книг, потому что текст легко схватывается, а сольные запевы можно импровизировать на ходу. Пение сопровождалось хлопками в ладоши, топаньем, отчего возникла христианская музыка протеста, полная чистого и концентрированного экстаза. В спиричуэл, исполняемых белыми, тексты гимнов часто обрабатывались таким же образом и даже, возможно, с повторением строчек и небольшим рефреном между ними. Например, «Глория, Аллилуйя». Совсем как у чернокожих. Музыка часто бралась полностью или в переработанном виде из народных источников. В свою очередь, чернокожим христианам были прекрасно известны мелодии, которые пели белые на своих собраниях в лагерях, и они были счастливы петь их традиционные песни. Но существовали более веские причины, заставлявшие белых священнослужителей высказывать неодобрение по отношению к дикой манере богослужения на Черном юге. В их песнях, наряду с духовным, звучал и весьма земной подтекст. «Не будет больше рабства в царстве, не будет злых дел в царстве, все радуются в царстве». Здесь под царством в равной мере понимается и север, где было возможно освобождение от пут рабства, и небеса над нами.
4: Отмена рабства.
3: В 1840-е года идеологический раскол между северными и южными штатами оказывал влияние на все стороны жизни. Белые жители юга перестали ездить на отдых в северные штаты, так же, как и посылать своих сыновей на обучение в знаменитые университеты севера – Йель, Принстон и Гарвард. Разногласия между севером и югом были порождены отношением к рабам, иметь которых южане считали своим правом. Жители северных штатов, более образованные или либеральные, уже давно считали, что отмена рабства – вопрос решенный. Однако южные штаты отказывались это признать. Этот вопрос расколол и церковь. В 1840 году методисты юга не смогли найти согласия со своими северными коллегами по поводу того, аморально ли владеть рабами. Раскол среди баптистов, вызванный тем же вопросом, последовал годом позже. Разногласия в среде методистов не были формально устранены вплоть до 1936 года.
2: Этот вопрос в конце концов привел к гражданской войне 1863 года. А поражение, которое потерпели в ней силы Юга, позволило Конгрессу объявить в 1865 году отмену рабства во всех штатах. К сожалению, эта победа не принесла облегчения всем бывшим рабам, потому что после нее положение многих из них только ухудшилось. Проникнутый духом мстительности, Юг установил правила для чернокожих и законы Джима Кроу, сделавшие сегрегацию практически повсеместной. Выживание чернокожих по-прежнему целиком зависело от белых, и улучшения в этом вопросе не предвиделось. В рамках рабства, по крайней мере, были хоть какие-то правила существования. После же гражданской войны огромные лишения и страдания бывших рабов стали усугубляться деятельностью белых гангстеров, таких как куклуксклановцы, стремившиеся установить первосходство белых методами безжалостного террора.
3: По этой причине до самого конца века продолжался исход бывших рабов с юга. Постепенно на смену сельским спиричуэл стали приходить мелодии разраставшихся городских церквей. Один школьный учитель из Теннесси отметил эти происшедшие после гражданской войны перемены.
2: «Как бы я хотел, чтобы вы услышали те странные дикие мелодии, что поют мои дети. Эта музыка возвращает нас к старой жизни рабов, полной труда и абсолютного невежества. Хотя старые песни, пришедшие с плантаций, постепенно забываются, и вместо них мы ежедневно слышим гимны и псалмы, столь привычному слуху северян».
3: Однако спиричуэл были сохранены в некоторых бесценных собраниях песен. В первую очередь речь идет о сборнике песни рабов Соединенных Штатов. Существовали также негритянские хоровые группы, например, Fisk Jubilee Singers, пропагандировавшие музыку, быстро сходившие на нет культуры рабов.
4: Группа Fisk Jubilee Singers.

Существовало несколько организаций, имевших своей целью установление равенства между чернокожими и белыми. Африканская миссионерская ассоциация, основанная в 1846 году, была одной из них. К 1871 году для нужд образования освобожденных рабов у нее было несколько церквей, школ и учебных заведений на юге, среди которых был университет Фиск в Нэшвилле, Теннесси. Ощущая огромную нужду в деньгах, Джордж Уайт, его казначей и музыкальный руководитель, собрал небольшой хор студентов из бывших рабов и отправил его в гастрольную поездку по Северным Штатам. Сначала репертуар этой группы был разнообразен. Там были и хоралы, и баллады, патриотические и лирические песни, а также несколько спиричуэл. Искушенная публика, для которой они пели, принимала их со все большим энтузиазмом, находя спиричуэл необычайным и трогательным. Согласно сообщению в Нью-Йорк Трибюн, они исполняли собрание очень странных и бесхитростных гимнов, звучавших в хижинах в мрачные времена рабства, истинное воплощение африканской музыки, идущей от сердца, гармоничность этих детей природы и музыкальность их исполнения недостижимы ни для какого искусства.

0: Уважительный, но слегка покровительственный тон этого сообщения подчеркивает культурную пропасть, разделявшую чернокожих исполнителей и их белых слушателей, несмотря на образованность и музыкальную подготовку певцов. Два турне по Америке 1871 и 1873-74 года принесли им большую известность и финансовый успех, после чего последовала поездка в Британию в 1874 году, из которой Сингерс привезли 50 тысяч долларов. Этот успех вызвал к жизни бесчисленное множество других групп под названием Jubilee Singers в Канаде и Америке, которые стали знакомить со Spiritual весь мир. Spiritual из репертуара Fisk Singers были опубликованы в нескольких изданиях, первое из которых называлось «Песни радости». Песни были записаны на ноты Сьюардом, подчеркивавшим в предисловии, что ни одна строчка или фраза не попадала в издание без полного одобрения Singers.
1: Передача «История христианской музыки» подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать песню в исполнении группы Fisk Jubilee Singers. А с вами были ведущие Константин Масолитинов
0: и Алена Кравчук.
1: До новых встреч!

0: рядом. Ты не покинешь, не предашь, не повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу при всех.

0: скрыто облаками. В ноябре 2016 года можно было наблюдать редкое суперлуние. Луна в своем движении по орбите приблизилась к Земле на самое близкое за последние 60 лет расстояние. Из-за этого она казалась намного больше и ярче, чем обычно. Однако в нашей местности в тот день небо было затянуто тучами. Я видел фотографии, сделанные друзьями в других местах. Когда я пристально вглядывался в небо, мне приходилось просто верить, что суперлуния действительно есть, хотя и скрыта за облаками. Апостол Павел побуждал церковь в Коринфе перед лицом трудностей верить, что невидимое будет пребывать вечно. Он сказал, что их кратковременное легкое страдание производит вечную славу, поэтому им следовало смотреть не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Павел желал, чтобы вера коринфян росла и чтобы они, несмотря на страдания, доверяли Богу. Они не могли видеть Господа, но могли верить, что Он со дня на день обновляет их. Я размышлял о том, что Бог невидим, но вечен, когда всматривался в облака в тот день, зная, что за ними скрывается удивительная огромная луна. И я надеялся, что в следующий раз, когда у меня будет искушение думать, что Бог далеко от меня, я направлю свой взгляд на невидимое. Господь Бог, порой мне кажется, что Ты где-то очень далеко от меня. Помоги мне верить истине, что Ты всегда рядом, независимо от того, ощущаю я Твое присутствие или нет.
1: Свободное радио.

от поражений, от слабости своей души бегу я. От того, что пленяет

0: Сэм Уолтон. Мало кто знает, что основатель самой крупной в мире сети гипермаркетов Walmart, Сэм Уолтон, был посвященным христианином. Работая какое-то время на своего друга Джи Си Пенни, Сэм в 1962 году решает открыть свой собственный магазин, построенный на христианских принципах. Он первый придумал идею супермаркета, где покупатели могли заходить внутрь магазина и сами выбирать себе товар, а потом рассчитываться за него на кассе. Применяя христианские принципы в бизнесе, Сэм Уолтон смог достичь огромного успеха и построить самую крупную торговую сеть в Америке. А по информации журнала Forbes, в 2010 году гипермаркет Walmart стал самой крупной корпорацией в мире, опередив Microsoft, ExxonMobil и Apple. Сэм Уолтон был примером не только в бизнесе, но и в семье. Он всю жизнь прожил с одной женой, водил старый Ford Pickup и жил в посредственном доме. И это все при том, что в 1985 году журнал Forbes назвал его самым богатым человеком Америки. По недавнему исследованию Business Week, сегодня семья Уолтон входит в 50 самых крупных филантропов Америки, жертвуя на благотворительность миллионы долларов. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Книга притчи Соломона, 3 глава, 27-28 стих.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: 100 нескучных историй. А что потом? Один молодой человек пришел как-то к своему старому дяде поделиться радостью. Он смог поступить в университет и теперь намерен приложить все усилия и старания, чтобы с успехом окончить обучение.
1: Что ж, это хорошо. Ну а потом? Что дальше ты собираешься предпринять? Спросил его старец.
2: Потом я стану адвокатом, отвечал радостный юноша.
1: А потом?
0: Опять спросил дядя.
2: Потом я буду помогать людям вести сложные судебные дела. Своими знаниями и старательностью я приобрету славу и авторитет. Многие будут приходить ко мне и доверять ведение своих судебных дел.
1: Так-так, хорошо. А потом?
0: Снова последовал тот же вопрос.
2: Потом, дядя, я заработаю много денег, обзаведусь семьей, куплю большую квартиру в центре города, машину. Ну, и много чего еще. В общем, жизнь буду вести роскошную и счастливую. В таких условиях можно без страха ждать старости.
1: Очень хорошо, не унимался старик. А что потом?
0: Юноша начал нервничать.
2: Когда я буду таким же старым, как ты, дядя, то, пожалуй, оставлю городскую суету, перееду в какой-нибудь живописный деревенский уголок, построю домик и буду разводить землянику. Пожалуй, что так. В последние дни жизни я буду пользоваться почетом, наслаждаться покоем, ведь все мои желания будут исполнены.
0: Дядя пристально посмотрел на племянника и снова задал тот же самый вопрос.
1: «Ну, а потом?»
2: «Потом я однажды умру!» – рассердился юноша.
1: «Так», – сказал дядя, – «а потом?»
0: На этот раз вопрос повис в воздухе. Молодой человек явно был встревожен.
2: «Потом я умру, а потом?»
1: «А потом?»
0: – тихо спросил дядя.
2: «Об этом я еще не задумывался никогда».
1: «Как?» – сказал дядя. «Ты распланировал всю свою жизнь и так глуп, что думаешь только от сих до сих? Не должен ли человек, которому Бог даровал разум, думать немного дальше? Что же будет потом?»
0: Юноша быстро возразил.
2: «Дядь, но ведь о том, что будет после смерти, никто не знает».
1: «Это не так, мой мальчик. Есть некто, кто определенно знает, что будет после смерти. Это Иисус Христос. И Он сказал, путь, который ведет в погибель, пространен, а путь, ведущий в вечную жизнь, узок. После смерти наступит Божий суд, и можно либо погибнуть, либо спастись». Если в земной жизни ты решишь следовать за Христом, то и в рай ты войдешь вслед за Ним. Если полюбишь Господа, то и в этой жизни, и в будущей будешь счастлив, даже независимо от изменчивых обстоятельств. Ну а те, которые не захотят примириться с Богом, никогда не найдут покоя и счастья, даже если все их желания исполнятся.
0: Да, наша жизнь – это лишь подготовка к жизни вечной. Мы здесь, в земной жизни, как бы образно выражаясь, строим дом, в котором будем жить потом в вечность. Мы здесь закладываем фундамент будущей жизни. И в Библии сказано, что в день суда Божьего тот лишь дом устоит, который был основан на Иисусе Христе и Его учении.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. Иногда церкви живут и процветают, не помня, кем был тот, кто первым принес им Евангелие. Так произошло и с евангельским движением Венесуэлы. Однако мы знаем имя первого обращенного из коренных жителей протестанта. Им стал Батиста Сильва из племени Пиароа, представители которого живут в джунглях Ориноко и притоков Амазонки. До прихода христианства Пиароа жили в страхе перед злыми духами, которые они старались задобрить с помощью ритуалов, плясок и жертвоприношений. Именно на этом фоне Батиста Сильва, сын вождя, узнал освобождающее Евангелие Христа. После своего обращения Сильва начал активно распространять весть о спасении среди своего народа, стремясь привлечь людей ко Христу. Он ходил пешком из деревни в деревню, проповедуя Евангелие, и ночи напролет говорил об Иисусе. До прихода испанцев Пиароа изготавливали красивую керамику, ритуальные маски и другие формы искусства, но не имели письменности. Тогда миссионеры перевели на язык сердца Пиароа Новый Завет, создавая тем самым письменность. В этом переводе активно участвовал и Батиста Сильва. Сильва умер в возрасте 60 лет, в августе 1992 года. На момент его смерти на территории племени Пиароа в Венесуэле процветало 50 христианских собраний из представителей местных племен. В этот день, 19 августа 1992 года, христиане в Тама-Тама в Венесуэле почтили жизнь и труды Батиста Сильвы большой поминальной службой.
2: След в истории.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Как важно научиться принимать действительность в супружестве. Чтобы ложные ожидания не разрушали вашу семью, нужно суметь вовремя научиться воспринимать реальность, принимать недостатки вашей второй половинки и ту боль, которую близкий человек может вам причинить. Простые установки помогут вам стать терпимее друг к другу и укрепить свои отношения. Осознайте тот факт, что периодически ваш супруг будет причинять вам боль. Чаще нечаянно, конечно, но иногда и умышленно. Учитесь контролировать обиды и управлять ими. Не давайте обидам разрушить ваш брак. Несмотря ни на что, помните о сильных сторонах личности вашего супруга. Даже если он вас очень разочаровал, не забывайте о его достоинствах и тех качествах, которые вы в нем цените превыше всего. Не прячьтесь от проблем, а решайте их вместе. Не бегите от беды, не замыкайтесь в себе. Лучше разговаривайте. Рассказывайте о своих чувствах, открыто объясняйте, что именно вас обеспокоило и причинило вам боль. Просите прощения. Обидев своего партнера, не стесняйтесь попросить у него прощения. Не рассматривайте это как проявление слабости. Наоборот, таким образом вы показываете силу духа и умение сочувствовать. Не таите обиды. Если вам причинили боль, погрустите немного и простите обидчика. Ведь прощение очищает вас и ваши отношения, возвышает вас и демонстрирует широту вашей души. Просите помощи, если она вам нужна. Если обида настолько сильна, что вы с ней не справляетесь, обратитесь за помощью к психологу или семейному консультанту, или какому-нибудь близкому человеку, который поможет вам здраво оценить ситуацию и даст правильный, мудрый совет. Думайте, прежде чем обидеться. Не обижайтесь по пустякам. Так вы лишь расшатываете вашу лодку. Если же вас обижает практически все, что говорит и делает ваш супруг или супруга, то, вероятно, проблема в вашем восприятии его как человека и вашей второй половинки. В этом случае потребуется помощь извне. Учитесь преодолевать обиды и боль. Учитесь их преодолевать вместе, потому что вы команда. Говорите друг с другом о том, что вас беспокоит. Делите не только радости, но и боль. Обсуждайте ваши ожидания и проанализируйте, какие из них относятся к категории ложных. Следуйте этим советам и сделайте свой брак счастливым, выстроив прочный мост, объединяющий вас и позволяющий в любой ситуации оставаться вместе. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

0: и они не видят света радостной вести о славе Христа, который и есть образ Бога. Ведь мы не самих себя возвещаем, а Иисуса Христа как Господа, а себя лишь как ваших слуг ради Иисуса. Потому что Бог, сказавший «из тьмы да воссияет свет», воссиял в наших сердцах, озаряя их светом познания Божьей славы на лице Иисуса Христа. Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище.
1: Новая музыка на свободном радио.

Клайв Льюис. Цель не в том, чтобы быть хорошим и добрым, предоставляя привилегию быть умными другим, а в том, чтобы быть хорошим и добрым, стараясь при этом быть настолько умным, насколько это в наших силах. Богу противна лень интеллекта, как и любая другая.

0: Я всегда переживал о том, что обо мне подумают. Порой переживал так сильно, что мог совершенно лишиться покоя. Кто-то скажет, что это от комплексов неполноценности, кто-то, что это от гордыни. Я думаю, что первое и второе всегда идут рука об руку. Но сейчас не об этом. Просто я заметил, что с годами меня стало меньше мучить чужое мнение. Конечно же, речь не о самых близких, тем более, что они-то меня знают как облупленного. Речь об окружающих, которые, кстати, вообще не так уж и много обо мне что-либо думают. И это понимание освобождает. Благодарю Бога за это исцеление. И вам того же желаю.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Макс Лукада. Петра тревожит возможность слишком легко простить обидчика. Иудейский закон предписывал, чтобы обижаемый братом своим прощал его 3 раза. Петр готов удвоить это число и добавить еще 1 для ровного счета. Конечно, он думал, что такая арифметика произведет впечатление на учителя. Не произвела. Впечатление до сих пор производит на нас ответ Иисуса. «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Если вы задумывались, сколько будет 7×70, значит, вы упустили суть. Подсчитывать меру своего милосердия означает вообще не быть милосердным. Если вы дозируете свою доброту, ее у вас просто нет. Не должно быть такого предела, где благодать исчерпает себя.

0: радио.
1: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: нами.
1: Давид в молитве провозглашает, что Бог, как добрый пастух, заботится о самом главном для человека. Покоит на злачных пажитях, а значит, дает насущное. Водит к тихим водам, а значит, заботится о безопасности. И самое главное, направляет наши стопы, то есть наши пути, в нужную сторону. Любопытно, что первые два Божьих обетования приживаются в нашем сердце быстрее и проще, но духовный опыт подсказывает, что чаще всего все три этих пункта существуют рядышком.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

got a friend, and he is my strength. He is my portion.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Обучая наших детей правилам хорошего тона, мы тем самым растим в них чувство самоуважения. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Какая может быть связь между этикетом и чувством самоуважения, спросите вы? На первый взгляд, никакой. Но позвольте мне объяснить. Детям, которых никогда не учили основам хорошего тона, что нужно делиться с другими, уметь общаться легко и свободно, что нужно говорить «спасибо» и «пожалуйста», таким детям бывает очень трудно. Порой им даже кажется, что их за это недостаточно любят. С ними не хотят дружить, не приглашают на дни рождения. И в результате ребенок начинает чувствовать одиночество. Он все больше и больше начинает отдаляться от других детей, тех, с кем он больше всего хотел бы дружить. Я вовсе не утверждаю, что вежливый ребенок неизбежно будет пользоваться популярностью у других детей. И я также не считаю, что мы должны чрезмерно усердствовать в попытках привить ребенку хорошие манеры, тем самым лишая его умения постоять за себя. Ведь все, кто наблюдал за играми детей, наверняка замечали, насколько в них развито чувство соперничества, каких опасных пределов оно может достичь. И все же я полагаю, что у ребенка, владеющего основами хорошего тона и умеющего увлечь других детей, есть больше шансов завести себе друзей. А это неизбежно способствует росту его чувства самоуважения. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Владимир Александрович Мискевич, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Самое ключевое является жизнь родителей. Мой отец был военный инженер, и я видел его жизнь, и видел его реальную жизнь, любовь к маме. Вот эта позиция его настоящего христианина, хотя он был военным инженером. В советское время было, были вызовы, трудности, и у нас был дома обыск. Искали Библии, искали литературу христианскую для того, чтобы поймать отца, уволить, посадить даже. И так получилось, что однажды пришли к нам домой и искали полдня литературу с самого детства, с 6 утра. Представляете, разбудить меня в 6 утра. Нас, братьев, три брата, мы двойняшки и старший брат, развели разные комнаты и искали литературу. И, конечно же, я не знал всего, что происходит. Я не знал нюансов, не знал, какая литература, не знал, что происходит. Но вот это настоящее спокойствие отца. Любовь к маме, сдержанность, уверенность, что он делает правильные вещи. И они обыскали все, ничего не нашли, ушли. И только через время я узнал, что отец в то время, была зима и было очень много снега, и он увидел, что приехала машина, он собрал в пакет целлофановый Библии и литературу, которая была, и выбросил в окно в снег. Они обыскали все, ничего не нашли. Это был бы уголовный срок, и я бы был бы розыск без отца. Но через время, когда я услышал, что такое вера, отцовская вера в Бога живого, я видел живую веру родителей. И это стало тем, что меня заставило думать. Второе, это отец читал Библию с детства. Не такую, как мы сегодня имеем, разные в картинках, без картинок. Обычная Библия. Он садил меня меня на правое и на левое колено, другого брата на другое колено. И он, говорит, читал Библию и рассказывал. Можно было спрашивать, задать вопросы о героях, о Давиде, об Аврааме. Просто это потрясающе. И когда ты вот это слышишь, Иисус Отца не только дела и вера, и наставление. Это было такое самое значимое. И третье – это посещение церкви. Когда мы ходили с детства в церковь, и был период, когда я не хотел ходить в воскресную школу. Отец сказал, не ходи. Не ходи. Но приходи в церковь. Приходи в церковь. И знаете, даже было так, что за нами домой приходили преподаватели воскресной школы, чтобы нас забрать домой из дома в церковь, в воскресную школу. Но мы не ходили. Я не ходил. Когда был такой период, когда ты не хотелось. Но отец мудро очень, он не ходил. То есть формирование веры дома и второе влияние церкви, даже если не воскресную школу. Потом, конечно же, интерес появился, потом же было само по себе желание общаться и ходить в церковь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Я так скажу, что библейские тексты от Раши возрастания в Господе меняются. Сейчас, когда я служу пастором, для меня Тимофея 2:2, чтобы наставить верного, найти, наставить. Поэтому как важно сегодня иметь наставника и быть человеком, кто может наставлять других людей. Поэтому я за то, чтобы сегодня была преемственность, наставничество и готовить людей осознанно, профессионально на служение. Это не просто передать, не просто бросить служение, не просто знать текст наизусть какой-нибудь, а прожить им и поступать так же. Поэтому для меня вот этот текст сегодня актуален этот.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Как говорят, и да, и нет. В чем-то, конечно же, кто-то говорит, это ограничение во благо. Если сегодня не было контуров, не было в любом, даже в употреблении еды, даже самое сладкое, даже самое полезное, оно вредно. То есть есть во всем ограничение. Поэтому христианство – это, я бы сказал, положительное ограничение во благо человека. С другой стороны, это свобода в Иисусе Христе. То есть под каким углом мы смотрим?

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господа остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: В Иерусалиме, близ Овечьего водоема, был дом, который по-еврейски назывался Бетзата. В пяти его галереях лежало множество больных, слепых, хромых, парализованных. Там был человек, который болел 38 лет. Иисус, увидев, что он лежит, и зная, что он так долго болеет, спросил у него: «Хочешь выздороветь?» «Господин мой», — ответил больной, — «у меня нет никого, кто опустил бы меня в водоем, когда в нем начинает бурлить вода. Пока я подойду, кто-то другой уже спускается раньше меня. Встань, возьми свою циновку и иди», — говорит ему Иисус. И человек тут же выздоровел, взял циновку и пошел. А день тот был суббота. Иудеи сказали исцеленному: «Сегодня суббота, нельзя тебе нести циновку». «Тот, кто исцелил меня, сказал мне: возьми циновку и иди», — ответил он им. «А кто этот человек, который сказал тебе: возьми циновку и иди?» — спросили они. Но исцеленный не знал, кто он такой, потому что Иисус скрылся в толпе, которая там стояла. Потом Иисус встретил его в храме и сказал: «Видишь, теперь ты здоров. Больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю о самых интересных и достойных христианских фильмах. Сегодня мой рассказ о замечательном фильме 2018 года можно только представить. «I can only imagine» от братьев Эндрю и Джона Эрвинов. В фильме рассказывается история Барта Милларда, солиста христианской группы «Mercy Me». Миллард преодолевает личную и профессиональную драму, в том числе неприятие отца, которого играет Деннис Куэйд, чтобы в итоге создать песню, которая остается самым продаваемым христианским синглом всех времен «I can only imagine». Фильм также является четвертым самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в США. Это фильм 2018 года «Можно только представить».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко. Человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда».

0: Здравствуйте. Вам спасение подобрать?
1: Да, если можно.
0: Вот, обратите внимание на эту модель. Наш лидер продаж. Знаете, я сама тебе такую взяла.
1: Дорогая, наверное, да?
0: Ну, за качество нужно платить.
1: Ну, расскажите подробнее, если не трудно.
0: Конечно, тут все просто. В инструкции к этой модели есть правила.
1: Так.
0: И вам просто необходимо следовать всем правилам на протяжении всей жизни. Ни разу не позволив себе ошибиться.
1: Так.
0: Вы только представьте, какой прием вам устроят на небесах. Хор ангелов будет приветствовать вас словами: если когда-либо кто-либо из людей заслуживал быть здесь на небесах, то это вы.
1: Да. Заманчивое предложение. Взять, что ли?
0: Берите, берите, конечно же.
1: Хотя подождите.
0: Что такое?
1: А что это, если я устану там сильно, или голова у меня заболит, или, ну, там, что-нибудь такое. Короче, что если я случайно сделаю ошибку?
0: Тогда вы всю вечность будете в аду.
1: Из-за одной ошибки?
0: Старайтесь не думать о стоимости. Подумайте о том, как вами будут восхищаться, если вы все-таки попадете на небо.
1: И думаете, все-таки есть вероятность, что получится?
0: Не то слово!
1: В смысле?
0: Ну, можно сказать, есть вероятность, что вы будете единственным.
1: Не понял.
0: Я говорю, вы можете стать единственным.
1: Что ж, еще никто из купивших эту модель не попал на небеса?
0: Если честно, нет. Пока нет.
1: Так то что же вы мне советуете-то тогда, ну?
0: Всякое бывает. Если она вдруг сработает, я получу большие комиссионные от Господа.
1: Да, такими темпами, похоже, озолотитесь вы не скоро.
0: Ну, как вам сказать? За каждого, кому не удается попасть на небо, соблюдая правила, я получаю небольшой процент от дьявола.
1: Ну и скольким уже не удалось попасть на небеса, соблюдая правила?
0: Давайте я расскажу вам о Мине, дорогой модели.
1: Скольким?
0: Ну, скажем так. Основной доход я получаю от дьявола. Давайте же я расскажу вам о самой дешевой модели. В инструкции к этой модели нет ни правил, ни обязательств.
1: А что у вас вон там за оригинальное спасение?
0: Ой, я бы вам не советовала. Эта модель давно устарела. А вот посмотрите, вот это другое дело. Модель представлена движением New Age. Вы сами придумываете себе свое собственное спасение. Все идут в рай. Все в рай.
1: Понятно, понятно. Что у вас там все-таки за оригинальное спасение?
0: А, ну-ка вот на это взгляните.
1: Слушайте, да расскажите мне про модель-то, про ту модель.
0: Что вы привязались к ней? Ой, извините, я же говорю, устаревшая, не модная модель. Другое дело, если...
1: Стоп. Сколько дьявол платит вам за тех, кому не удается попасть на небеса при помощи оригинального спасения?
0: Не знаю.
1: Что значит «не знаете»?
0: Не знаю.
1: Вы лично сколько получаете за тех, кому не удается?
0: Не знаю я. Пока что всем удавалось.
1: Тогда я беру эту модель.
0: Ой, да вы бросьте в самом деле. Вот, вот эта модель просто создана.
1: Сколько
0: для вас.
1: За оригинальное?
0: Да это ниже вашего достоинства. Поверьте мне на слово. А вот это я понимаю, цена для настоящих
1: сколько
0: мужчин.
1: Сколько я должен за оригинальное спасение?
0: Признать себя грешником и довериться Иисусу Христу.
1: Признать себя грешником?
0: Я же говорила, вам не понравится. Давайте-ка, заходите сюда, я расскажу вам...
1: Не надо. Я беру эту.
0: Что вы сказали?
1: Я говорю, эту беру.
0: Прежде чем вы примете окончательное решение, позвольте
1: да
0: мне
1: слушайте,
0: показать...
1: Да слушайте, в чем дело? Вам что, вообще никаких комиссионных за нее, что ли, не платят?
0: Знаете, ничего. Бог работает напрямую через Иисуса Христа. Без посредников.
1: Заверните.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой. Ползает ли она или лежит в покое? Лишь когда она мертва, она пряма и не притворяется.

всем нам хочется, чтобы наши труды были оценены по достоинству. Правда? Привет, друзья! С вами Катя. Писание говорит нам: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Христу». Конечно, хочется, чтобы твои усилия заметили люди, но гораздо важнее, чтобы их заметил Бог. Ну, а Он-то точно все замечает. Так что в Его воздаянии можно быть уверенным. Мы это на Свободном радио точно знаем.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. Праздник Преображения Господня. Этот праздник отмечается Православной Церковью 19 августа, а католической и православными церквями, перешедшими на новоюлианский календарь, 6 августа. И входит в число главных или двунадесятых праздников. Является непереходящим. Преображение описано в каждом из синоптических Евангелий, причем описания эти очень похожи. Евангелия повествует, что Иисус пророчески произнес: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». А спустя 6 дней взял 3 ближайших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время молитвы он преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. При этом явились 2 ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, восхищенный Петр сказал: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи – тебе 1, Моисею 1 и 1 Илии». После этих слов явилось облако, осенившее их, и ученики слышали из облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Гора, на которой произошло преображение, не называется евангелистами по имени, но церковное предание единогласно указывает на гору Фавор, находящуюся в Галилее в 6 километрах на юго-восток от Назарета. Святая равноапостольная царица Елена, мать римского императора Константина Великого, совершила паломничество на Фавор в 326 году. По ее указанию, на горе Фавор был построен храм во имя Христа и свидетелей преображения, апостолов Петра, Иакова и Иоанна. После разрушения первого храма греческие епископы долгое время ежегодно совершали литургию на его развалинах. Сейчас на горе Фавор есть 2 монастыря – католический и православный. Сегодня церковь празднует Преображение Господне, хотя причина выбора именно этой даты остается неизвестной. Скорее всего, это дата освящения храма на горе Фавор в честь Преображения Господня в IV веке.
2: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Счастливы бедные ради Господа, Царство Небес для них. Счастливы те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней. Жажду их Бог утолит. Счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосерд. Счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство Небес для них».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, привет! Это Катя. Какие ассоциации рождаются у вас в голове, когда вы слышите слово «милосердие»? Может быть, доброта, снисходительность, отходчивость? Хорошие качества, но это не совсем милосердие. Еще кажется, что милосердие – это какое-то составное понятие, соединение слов «милое» и «сердце». А вот тут как раз есть подсказка. Ведь сердце – это центр милосердия. Сердце, наполненное Богом, Его милостью. Иисус сказал: «Будьте милосердны, как милосерден ваш Небесный Отец», и показал нам источник, из которого наполняется сердце. Сердце, в котором живет Бог, всегда стремится помочь, готово ободрить и перевязать раны. Быть милосердным, как милосерден с нами Бог.
1: Отдаю тебе, Создатель мой, сердце с камнем

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Плотской христианин. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Павел уже объяснил понятие душевного и духовного человека, а теперь он показывает третью категорию – плотского христианина. Павел называет их младенцами во Христе. Тот факт, что они во Христе, говорит, что они христиане, но, к сожалению, в них не развилась духовность. Они все еще духовные младенцы. Печально, что так много христиан находятся в этом состоянии замершего развития, что это даже не что-то новое. Плотской человек принял Иисуса как своего Спасителя, но он не отрекся от себя и не взял свой крест, чтобы следовать за ним. Плоть все еще правит их жизнью. Иисус — Спаситель, но Он не Господь их жизни. Оставьте плотское. Что может вылечить плотское христианство? Первый шаг — ходить в любви. Если вы будете ходить в любви, то не будете вовлекаться в зависть и склоки. Если вы будете ходить в любви, то не будете приносить разделение в тело Христово. Второе лекарство от плотского христианства — вникать в Слово Божие. Настоящий духовный рост может прийти только тогда, когда есть питание от Слова. Для того, чтобы расти, вам нужно соблюдать хорошую диету, и Слово Бога — это та диета, которая обеспечивает духовный рост верующего. Вникайте в Слово, и пусть Слово проникает в вас. Оставьте плотское. Растите, взрослейте и развивайтесь через Слово Божие. Пусть оно питает вашу душу. И далее ходите в любви и растите в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Господь, мы хотим быть духовно зрелыми. Мы хотим ходить в любви. Да придем мы в более глубокое и более богатое понимание Твоего Слова. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: были алкогольные психозы, я был очень буйный. Я проклинал те дни, когда я вообще начинал пить. Я знал, что Бог есть. Но жить я хотел так, как я хочу. Так, как многие живут. Не быть алкоголиком, но жить, как весь мир.
1: Никто не начинает выпивать просто так. На это всегда найдутся причины. Будь то проблемы с работой или неустроенность в личной жизни, так получилось и у Саши.
0: Было мне плохо, одиноко. И какие-то пытался строить планы. Ничего не получалось в жизни у меня. Это ощущение неудачника, она постоянно била в голову. И уже хотелось найти успокоение.
1: А успокоиться, избавиться от душевной боли можно легко в своей компании, уверяли Сашины друзья и предлагали выпить.
0: Любил выпить, хорошо закусить, поговорить, пообщаться, человек общительный очень. То есть, в принципе, какое-то временное, какие-то облегчения, они приходили.
1: Лишь на короткое время Саше становилось легче, но потом накатывалась депрессия, часто были нервные срывы, и он вновь успокаивался с помощью алкоголя. Так постепенно, к 23 годам, Саша стал зависим от спиртного.
0: Я не хотел так жить, я хотел вырваться, начать новую жизнь. Я постоянно хотел бросить пить, я понимал, что это все очень плохо. Но встречаются друзья, просто начинается массовая пьянка, мнимая радость, мнимое какое-то утешение. Душевная травма, она как бы, я ее залил. Потом просто пришла физическая зависимость, и мне требовалась доза алкоголя. Я был такой же, как наркоман.
1: От бесконечных запоев здоровье Саши было подорвано. По ночам его мучили галлюцинации, а боли в сердце не давали уснуть.
0: Помню момент, что я чувствую, что мое сердце останавливается, и я теряю сознание. На душе тоска очень такая, что я понял, ну как же я докатился вообще, что это за жизнь, и жить-то неохота. Я ощутил, что я сейчас могу умереть, вот здесь, на этой кровати, могу умереть.
1: Саша был напуган той ночью, но именно тогда он вспомнил о Боге.
0: Я сказал: Господи, если ты есть, я не хочу умереть. Оставь меня жить. Вот я произнес вот эти слова, и пришло какое-то облегчение. И физически как-то стало легче, как-то немножко сердце отпустило. Почувствовал сознание немножко. Я сказал: Господи, слава тебе, да ты есть, хорошо.
1: Потом в своей компании Саша рассказывал, как Бог спас его. Друзья радовались и предлагали выпить. Саша держался как мог, но его усилий хватило лишь на месяц. Очередной праздник стал поводом для нового запоя.
0: Начинается все прекрасно, со 100 граммов, все это приукрашивается, какая-то создается иллюзия, что все равно это хорошо, и в этом радость. Ну, 100 грамм, и все. Опять это яме, опять лежишь, понимаешь, зачем ты пил эти первые 100 грамм. И я опять обращался к Богу, и опять ощущал, что приходило облегчение.
1: Только в тяжелые моменты Саша вспоминал о Боге. Но серьезно, обратиться к Богу за помощью ему помог старый знакомый.
0: Мой друг верующий, он уверовал в Бога, он мне встречался, он мне всегда говорил: ты веришь в Бога, но почему ты поступаешь против Бога, против Его воли? Я помню, тот вечер мне рассказал, что верующий человек – это не просто, который поставил на праздник свечку и все, живу как хочу. Нужно жить с Богом, иметь общение с Богом, и что надо подчиняться Его слову.
1: Тогда впервые Саша листал страницы Евангелия, просил у Бога прощения, плакал и молился. Искорка надежды проникла в Сашино сердце, и он решил довериться Богу.
0: Помню, что я принял Христа. То есть вера моя как-то немножечко как бы увеличилась. Но на тот момент я не хотел оставить грехи свои. Я не хотел примириться. Я вроде бы примирялся с Богом, но и тут же я хотел как бы жить двойной жизнью.
1: Со старой жизнью Саша не мог сразу порвать. Он искал середину – быть и с Богом, и с миром.
0: Одновременно грешной жизнью жил. Он мне говорил, что надо покаяться, а я все равно грешил там. Я понимал, что все равно я так не буду жить там. По чуть-чуть, опять я загулял, закутил.
1: Старые друзья окружили Сашу как вороны, а его верующий друг молился за Сашу и каждый раз при встрече говорил о Боге.
0: Мне сказал: Саша, то, что ты ищешь по этим путям, ты все равно не найдешь. Потому что ты строишь сейчас свою жизнь не на прочном основании, а прочное основание на Иисусе Христе. Сожги все мосты. Иди вперед за Богом.
1: Идти только за Богом. Это был единственный способ навсегда покончить с пьяной жизнью. Саша захотел сжечь все мосты. И вот с новой силой он почувствовал в своей жизни присутствие Бога.
0: Я на тот момент ощутил, что Бог на такой степени реален, и все в его руках. И я также ощутил, что реален сатана, противник, который через вот эти грехи просто бы меня погубил. И я уже начал понимать, что я пошел бы в ад. То есть, в принципе, я начал уже верить в Слово Божье очень сильно.
1: Саша понял, что нет середины, которую он искал. Либо ты любишь грех и подчиняешься ему, либо ты любишь Бога и исполняешь все его заповеди.
0: Я понял, что я не ступлю назад в этот мир, что надо жить такой праведной жизнью.
1: Чтобы жить по Божьим заповедям, надо прилагать усилия. Саша сумел отвернуться от греха. И теперь ему не надо искать утешения в спиртном. Его жизнь обрела смысл, стала полноценной и радостной. С вами была Ольга Милтенис. До встречи на программе «Вечность в миниатюре».
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаии: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь. Голос глашатая в пустыне: приготовьте дорогу Господу, пути прямые проложите для Него». В пустыне появился Иоанн, который крестил водой и призывал людей покаяться, и в знак этого принять крещение, чтобы получить прощение грехов. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему. Они признавались в грехах, и он крестил пришедших в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчой и диким медом. Он возвещал: «Следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я не достоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий. Я вас водой крещу, а он будет крестить вас с Духом Святым». В те дни пришел Иисус из галилейского города Назарета, и Иоанн крестил его в Иордане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и Дух, как голубь, спускается на него. И с неба раздался голос: «Ты мой любимый сын, в тебе моя отрада».

0: Евангелие от Марка.
1: А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
2: «Все ищут тебя».
1: Он говорит им:
3: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
1: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему:
4: «Если хочешь, можешь меня очистить».
1: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
3: «Хочу, очистись».
1: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
3: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
1: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.

Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра.

0: Свободное радио.
1: Can you do that?
2: Yeah.
1: Are you ready to try it?

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Дмитрий Писаренко, я из Зеленограда, член Зеленоградской Баптистской Церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что именно Он дал мне ту свободу, которую я ждал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Когда у меня бывает падение не в духовном смысле, а именно я устаю, какие-то проблемы возникают, я все время думаю о том, что это все ни о чем, что все это не имеет значения по сравнению с вечностью, по сравнению с тем, что мы можем сделать для Бога, и помогает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: В последнее время мне очень нравится стих 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я сегодня слышал это на радио. На самом деле, конечно, это о свободе. В чем меня ограничивает Христос? В том, чтобы я не ходил убивать людей, чтобы я там не прелюбодействовал. Это наша мораль. Я понимаю, что она сформировалась под влиянием Христа, но эта мораль мне близка, и я считаю, что я свободен.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: что видевшим его воскресшим не поверишь.
1: Что ты там такое смешное читаешь?
0: Над твоей книгой умиляюсь.
1: Над моей?
2: Ну, не над моей же.
1: Это Библия, чего тут смешного?
0: Ой, мама Мия, я тебя умоляю, Юленька. Только ты мне не говори, что ты вот... Что ты веришь всему, что здесь написано.
1: Вообще-то, я как раз верю всему, что здесь написано.
2: Юля, ну там же полно ошибок.
1: Да ты что? Правда, что ли?
2: Ну ты что? Ой, девочка моя, ты что, вчера родилась, да?
1: Откуда ты знаешь, что в Библии полно ошибок?
2: Куда я знаю? Это всем известно. Просто знай и все.
1: Может, предоставишь какие-либо доказательства?
2: Какие еще доказательства?
1: Может, ты можешь представить археологические доказательства, что библейские события не имели места быть?
2: Ну, лично я не могу. Но это еще не значит, что их вообще не...
1: Тогда, может, у тебя есть свидетельство очевидцев, что люди, писавшие Библию, пытались намеренно обмануть других?
2: Ну нет, но это еще не...
1: Тебе известно, как называется, когда кто-то заявляет о чем-то и при этом не имеет никакого подтверждения своим словам?
2: Ну?
1: Это называется предрассудками.
2: Предрассудками? Не надо, Юленька моя дорогая, в моих словах, вот в моих словах как раз нету предрассудков.
1: Тогда будь добр. Предоставь доказательства.
2: Ну, пожалуйста, ну. Библия была написана людьми, а затем другие люди переписывали библейские манускрипты. Так?
1: Я не вижу доказательства.
2: Но люди совершают ошибки.
1: И?
2: Если Библию писали люди, в ней должны быть ошибки.
1: Чтобы вывести заключение, что люди непременно должны были сделать ошибки, сначала нужно предположить, что люди никогда ничего не делают правильно. Ты это хочешь сказать?
2: Ну, нет.
1: Тогда ты хочешь сказать, что только те люди, которые переписывали манускрипты, не могли сделать ничего правильно.
2: Ну да. Нет, да, то есть...
1: Тогда или нет?
2: Ну подожди. Я просто хочу сказать, что в Библии есть, понимаешь, ну, тысячи предложений и десятки тысяч слов. И это наверняка, это очевидно, что люди где-то сделали ошибку.
1: В каком именно слове они сделали ошибку?
2: Да не знаю, в каком слове они сделали, ну...
1: Предрассудки.
2: Хорошо. Как, по-твоему, люди, писавшие Библию, и те, кто переписывали манускрипты, могли не совершить этих ошибок? А?
1: Хороший вопрос.
2: Что, попалась?
1: Попалась. Если скажешь, в каких именно словах ошибки.
2: Да неужели... Ха! Неужели ты в самом деле веришь вот... Что Иисус там... Воскрес.
1: Библия свидетельствует о более 500 человек, которые видели Иисуса воскресшим.
2: Но это...
1: У тебя, как я полагаю, есть свидетельство очевидцев о том, что тело Иисуса до сих пор лежит где-нибудь в гробнице. Или мы опять возвращаемся к слову предрассудки?
2: Так, слушай, ладно, заговорился я с тобой, Юленька, у меня этот... Ну, короче, ты знаешь, все, давай, побежала я. Давай, бывай, счастливо.
3: Ну что, ты готова?
1: Катька. Никогда не критикуй Библию, если у тебя нет на то доказательств.
3: Ты это о чем?
1: Да так, не обращай внимания.
4: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Надменный взгляд и гордое сердце, как светильник для нечестивого, но это грех –

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь продолжаем изучать историю христианской музыки. Поговорим о таком явлении, как спиричуэл. Собрание в лагерях заложили серьезную основу тому, что теперь называется спиричуэл. Эти песни, как в исполнении чернокожих, так и белых, были неотъемлемой частью сельской жизни. Негры привнесли в спиричуэл совершенно особенный колорит, навеянный воспоминаниями о громких криках во время полевых работ и экстатический характер музыки их африканского прошлого. Слова «спиричуэл» были взяты непосредственно из Библии, особенно из тех мест, где говорится об освобождении. Моисей, Даниил и книга Откровения пользовались особенной популярностью. Или, возможно, были переработкой некоторых популярных английских гимнов, например, написанных Айзеком Уотсом.
4: Музыка часто носила характер вопроса-ответа. Эта простая схема, столь обычная для африканской народной музыки, позволяет добиться большей свободы. Не нужно никаких книг, потому что текст легко схватывается, а сольные запевы можно импровизировать на ходу. Пение сопровождалось хлопками в ладоши, топаньем, отчего возникла христианская музыка протеста, полная чистого и концентрированного экстаза. В спиричуэл, исполняемых белыми, тексты гимнов часто обрабатывались таким же образом и даже, возможно, с повторением строчек и небольшим рефреном между ними. Например, «Глория, Аллилуйя». Совсем как у чернокожих. Музыка часто бралась полностью или в переработанном виде из народных источников. В свою очередь, чернокожим христианам были прекрасно известны мелодии, которые пели белые на своих собраниях в лагерях, и они были счастливы петь их традиционные песни. Но существовали более веские причины, заставлявшие белых священнослужителей высказывать неодобрение по отношению к дикой манере богослужения на Черном юге. В их песнях, наряду с духовным, звучал и весьма земной подтекст. «Не будет больше рабства в царстве, не будет злых дел в царстве, все радуются в царстве». Здесь под царством в равной мере понимается и север, где было возможно освобождение от пут рабства, и небеса над нами.
5: Отмена рабства.
4: В 1840-е года идеологический раскол между северными и южными штатами оказывал влияние на все стороны жизни. Белые жители юга перестали ездить на отдых в северные штаты, так же, как и посылать своих сыновей на обучение в знаменитые университеты севера – Йель, Принстон и Гарвард. Разногласия между севером и югом были порождены отношением к рабам, иметь которых южане считали своим правом. Жители северных штатов, более образованные и либеральные, уже давно считали, что отмена рабства – вопрос решенный. Однако южные штаты отказывались это признать. Этот вопрос расколол и церковь. В 1840 году методисты юга не смогли найти согласия со своими северными коллегами по поводу того, аморально ли владеть рабами. Раскол среди баптистов, вызванный тем же вопросом, последовал годом позже. Разногласия в среде методистов не были формально устранены вплоть до 1936 года.
3: Этот вопрос в конце концов привел к гражданской войне 1863 года. А поражение, которое потерпели в ней силы Юга, позволило Конгрессу объявить в 1865 году отмену рабства во всех штатах. К сожалению, эта победа не принесла облегчения всем бывшим рабам, потому что после нее положение многих из них только ухудшилось. Проникнутый духом мстительности, Юг установил правила для чернокожих и законы Джима Кроу, сделавшие сегрегацию практически повсеместной. Выживание чернокожих по-прежнему целиком зависело от белых, и улучшения в этом вопросе не предвиделось. В рамках рабства, по крайней мере, были хоть какие-то правила существования. После же гражданской войны огромные лишения и страдания бывших рабов стали усугубляться деятельностью белых гангстеров, таких как куклуксклановцы, стремившиеся установить первосходство белых методами безжалостного террора.
4: По этой причине до самого конца века продолжался исход бывших рабов с юга. Постепенно на смену сельским спиричуэл стали приходить мелодии разраставшихся городских церквей. Один школьный учитель из Теннесси отметил эти происшедшие после гражданской войны перемены.
3: «Как бы я хотел, чтобы вы услышали те странные дикие мелодии, что поют мои дети. Эта музыка возвращает нас к старой жизни рабов, полной труда и абсолютного невежества. Хотя старые песни, пришедшие с плантаций, постепенно забываются, и вместо них мы ежедневно слышим гимны и псалмы, столь привычному слуху северян».
4: Однако спиричуэл были сохранены в некоторых бесценных собраниях песен. В первую очередь речь идет о сборнике песни рабов Соединенных Штатов. Существовали также негритянские хоровые группы, например, Fisk Jubilee Singers, пропагандировавшие музыку, быстро сходившие на нет культуры рабов.
5: Группа Fisk Jubilee Singers.

Существовало несколько организаций, имевших своей целью установление равенства между чернокожими и белыми. Африканская миссионерская ассоциация, основанная в 1846 году, была одной из них. К 1871 году для нужд образования освобожденных рабов у нее было несколько церквей, школ и учебных заведений на юге, среди которых был университет Фиск в Нэшвилле, Теннесси. Ощущая огромную нужду в деньгах, Джордж Уайт, его казначей и музыкальный руководитель, собрал небольшой хор студентов из бывших рабов и отправил его в гастрольную поездку по Северным Штатам. Сначала репертуар этой группы был разнообразен. Там были и хоралы, и баллады, патриотические и лирические песни, а также несколько спиричуэл. Искушенная публика, для которой они пели, принимала их со все большим энтузиазмом, находя спиричуэл необычайным и трогательным. Согласно сообщению в Нью-Йорк Трибюн, они исполняли собрание очень странных и бесхитростных гимнов, звучавших в хижинах в мрачные времена рабства, истинное воплощение африканской музыки, идущей от сердца, гармоничность этих детей природы и музыкальность их исполнения недостижимы ни для какого искусства.

0: Уважительный, но слегка покровительственный тон этого сообщения подчеркивает культурную пропасть, разделявшую чернокожих исполнителей и их белых слушателей, несмотря на образованность и музыкальную подготовку певцов. Два турне по Америке 1871 и 1873-74 года принесли им большую известность и финансовый успех, после чего последовала поездка в Британию в 1874 году, из которой Singers привезли 50 тысяч долларов. Этот успех вызвал к жизни бесчисленное множество других групп под названием Jubilee Singers в Канаде и Америке, которые стали знакомить со Spiritual весь мир. Spiritual из репертуара Fisk Singers были опубликованы в нескольких изданиях, первое из которых называлось «Песни радости». Песни были записаны на ноты Сьюардом, подчеркивавшим в предисловии, что ни одна строчка или фраза не попадала в издание без полного одобрения Singers.
1: Передача «История христианской музыки» подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать песню в исполнении группы Fisk Jubilee Singers. А с вами были ведущие Константин Масолитинов
0: и Алена Кравчук.
1: До новых встреч!

0: Привет всем! Говорят, что из-за отсутствия силы притяжения космонавты физически не могут плакать. А ведь всем нам иногда нужно дать волю эмоциям. Нет в этом ничего позорного. Главное не унывать и всегда быть готовым плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Всем добра!
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Знаю, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. К Колоссянам 3:23-24.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: факты.
1: Царя Давида Библия называет мужем по сердцу Божьему. О том, что он был очень любим Богом, можно судить хотя бы потому, что его имя упоминается в библейских текстах 1118 раз. Чаще Библия говорит лишь об имени Иисуса Христа. В новом русском переводе оно встречается 1806 раз.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Зинаида Миркина. Он так просил всего лишь час быть рядом, не смыкая глаз. Всего лишь только час один быть с ним на глубине глубин. Глядеть туда, куда глядят его глаза, в кромешный ад, в такой огонь, в такую тьму, каких не вынесть одному. Он этой ночью приоткрыл впервые, сколько надо сил, чтоб солнцем встать из тьмы. И вот оттер со лба кровавый пот, в молчание посмотрел окрест и, встав с колен, пошел на крест.

листья падают вниз, ветер времени неумолим. Разве что-то здесь было по-настоящему моим? Небо над головой, под ногами земля. Ни друзей, ни врагов, только учителя. И я прошу, помоги видеть в каждом чистую душу. Маленьким перышком в крыле белой птицы, крохотной капли в океане растворится. Я сплю, и мне снится та, в которую невозможно не влюбиться. Ее взгляд пробирает до самых кончиков. Ее смех похож на звон сотен золотых колокольчиков. Она говорит: пойдем со мной. Протягивает руки и шепчет: добро пожаловать домой. Я закрываю глаза, и водопады небесно-голубого света смывают с меня воспоминания.

нет числа, на них написаны имена. Разные эпохи, разные времена, и за каждой сыгранная мной когда-то роль. Вот я нищий на паперти, вот я король, вот я монах, бредущий в тумане по дороге. А вот пьяный бездомный, оскорбляющий Бога, одинокая женщина, воин, исполненный силы, сорванный цветок.

Она говорит: ты был ими всеми когда-то, и как выброшенная на берег морская звезда, пытался устроиться на берегу, но тебе нужна вода. Ласково кладет руки на плечи: возвращайся, еще не время, до встречи. И вот я снова просыпаюсь здесь, по эту сторону реальности, и вижу все как есть. Листья падают вниз, ветер времени не умолит, разве что-то здесь было по-настоящему моим. Небо над головой, под ногами земля,

0: речи Соломона.
1: «Не заносись перед царем и не занимай место между великими. Лучше пусть он тебе скажет: сюда поднимись, чем унизит тебя перед знатным».

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Никто не видел часа твоей победы. Никто не стал свидетелем рождения мира. Никто не знает, как ад субботы превратился в свет пасхального утра. Нас спящими перенесли на крыльях через бездну. Спящими мы получили пасхальную благодать. И никто не знает, что с ним произошло. Никто не знает, чья рука коснулась его щеки, когда тусклый мир внезапно засиял яркими красками. И он поневоле должен был улыбнуться тому чуду, что случилось с ним. Кто может объяснить, что это означает? Господь есть Дух. Дух есть невидимая реальность, которая свидетельствует о себе очевиднее, чем все, что порождено нашими чувствами. Дух есть невидимое благоухание рая, возникающего внутри нас. Дух есть невидимое огромное крыло, которое узнается по дуновению ветра и по тому внезапному влечению, которое охватывает нас, стоит лишь пуху этого пера слегка нас коснуться. Дух есть параклит, утешитель. И в его нежности слово «раскаяние» немеет и остается невысказанным, подобно тому, как растворяется в свете солнца иней. Огромный, легкий, как шелк, белоснежный покров покрывает твою плоть, и под этим покровом как бы сами по себе распадаются приросшие к тебе одежды отчаяния. Дух – волшебник. Он может сотворить в тебе то, чего в тебе нет, может заставить исчезнуть то, что кажется неотъемлемым. Посреди пустыни он творит сады, птиц и источники, и то, что сотворено его волшебством, вовсе не мираж, но несомненная истина. И вместе с истиной он создает для тебя веру. Ты веришь слову, ты видишь, ощущаешь и осязаешь, ты чувствуешь новые, возрастающие в тебе органы, ты касаешься гладкой кожи, с которой чудом исчезли раны. Ты живешь в царстве чуда, ты проходишь по нему, как дети проходят по пространству сказки, осчастливленный и все понимающий. И все, что было вчера, становится как бы сном, который трудно припомнить, а весь старый мир, как картина, заключен в раме, висящей на стене нового жилища.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Мы, благодаря Богу нашему, смело и открыто возвестили вам радостную весть, несмотря на сильное сопротивление. Наш призыв к вам не имел ложных, нечистых или обманных целей. Напротив, Бог испытал нас и доверил нам свою радостную весть. И мы так говорили, стремясь понравиться не людям, а одному только Богу, которому известны наши сердца. Ведь мы, как вы сами знаете, никогда не прибегали ни к словам лести, ни к уловкам, прикрывающим корысть, тому свидетель Бог, и не стремились добиться славы у людей, ни у вас, ни у кого другого. А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность. Но мы были среди вас как дети, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души в вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Если Христос взял все наши грехи на себя, значит, можно грешить, и ничего за это не будет. Именно так и понимали некоторые христиане слова апостола. Что же теперь, продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Удобное понимание, правда? Больше греха, автоматически больше благодати. Замечательно. Но давайте поставим тот же вопрос в другую плоскость. Представьте, вас любят. Вы любите. Вы будете спрашивать: «Так как ты меня любишь, можно я буду делать тебе больно, а потом еще больнее, чтобы твоя любовь ко мне увеличилась?» Ну, абсурдно, правда? Да, к сожалению, мы можем делать больно даже тем, кто нас любит и кого любим мы. Но если мы психически здоровы, то никогда не будем искать лазейки сделать тому, кто нас любит, плохо и больно. Заставить его страдать, чтобы он нас стал любить еще больше. Вот тоже и в отношениях со Христом. Немыслимо пакостить тому, кого любишь. Один из отцов церкви, кстати, сказал замечательную вещь: «Люби Бога и делай то, что тебе нравится». Другое дело, что когда ты любишь Христа, то всеми силами будешь делать то, что Ему нравится, потому что когда ты любишь, то всегда ищешь случая и возможность сделать любимому хорошо.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. 7.3.4. Нормальное стремление человека радоваться. Мы избегаем печали. Но опять Соломон расставляет приоритеты неожиданно. И это вполне обоснованно, исходя из того, первое, в каком мире мы живем, второе, в каком состоянии находимся, имеется в виду наша греховность, третье, и что нас ждет после смерти. Во-первых, сетование лучше смеха, потому что оно соответствует состоянию гибнущего мира. Он тонет, как печально известный «Титаник», и бал на тонущем корабле есть нечто противоестественное. Тонущий корабль — это трагедия. Такому сюжету больше соответствует минорная, драматическая, эпическая музыка. Представьте, если бы режиссер фильма «Титаник» музыкальным фоном сцены тонущего корабля поставил «Калинку-малинку» или закадровый смех, ставший популярным в современных дешевых комедиях. Веселенькая музыка и хохот дико не согласуются с кошмаром гибнущего судна. Орущие, тонущие, обезумевшие, замерзающие насмерть в ледяной воде пассажиры, а музыкальным фоном идет калинка, сопровождаемая взрывами смеха. Это назовут издевательством. Однако, точно таким же образом смех не соответствует той реальности, в которой мы живем. Мир катится в ад. И здесь творятся страшные вещи. Печаль сердца – более подходящий эмоциональный фон при взаимодействии с реальностью. Во-вторых, сетование лучше смеха, потому что греховному состоянию человека больше соответствуют слезы, чем глупый смех. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. 7.3. Фундаментальная проблема человека – греховное сердце. Смех не может изменить его в лучшую сторону. Слезы могут. Скорбь – вот что способно вычищать из него грязь. И начинается это очищение со слез покаяния. Разве хоть кто-то из нас каялся в грехах, безудержно смеясь или хотя бы улыбаясь? Никто. Ко Христу мы все пришли с раскаянием, печалью и грустью. Они принесли нам очищение. И после покаяния печаль помогает духовно расти в христианской жизни, особенно печаль о своих грехах. В этом смысле и получается, что сетование гораздо эффективнее смеха. Оно – инструмент Божий для достижения благочестия. Каждое изменение к лучшему начинается с печали. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Иакова 4:8-9.

Открыть истинное «я». Кто я? Такой вопрос задает себе выцветшее игрушечное животное из детской книжки «Никто» Мика Инкпина. Оставленное в пыльном углу на чердаке, оно услышало, как грузчики произносят слово «никто» и решило, что так его зовут – «Никто». Встречи с другими животными пробуждают в нем воспоминания. Никто вспоминает, что у него был хвост, усы и полоски. Наконец он встречает кота, который помогает ему добраться домой, где никто, наконец, вспоминает, кто он такой. Оказывается, он полосатый кот по кличке Тоби. Хозяин с любовью чинит его, пришивает новые уши, хвост, усы и полоски. Когда я читаю эту книгу, то думаю о себе самом. Кто я? Иоанн писал верующим, что Бог назвал их своими детьми. Мы не можем до конца осознать свою новую сущность, но когда увидим Иисуса, то станем подобными Ему. Как и игрушечный кот Тоби, мы однажды избавимся от всего плохого, что сделал с нами грех. Сейчас мы можем только отдаленно распознать в себе и других Божий образ. Но однажды, когда мы увидим Христа, мы станем такими, какими нас задумал Бог. Мы будем созданы заново. Боже, спасибо Тебе за наше спасение и восстановление.

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: Потом приходят к нему ученики Иоанна и говорят: «Почему мы, фарисеи, часто постимся, а твои ученики не постятся?» Иисус им ответил: «Разве могут печалиться гости на свадьбе, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха, тогда и будут поститься. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата старую ткань, и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино наливают в новые мехи, тогда и вино, и мехи будут в целости».
2: Alice, did I say ever?

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. Библейская история многократно пересекается с историей письменности, о чем свидетельствуют обнаруженные в 1995 году в гробнице на западном берегу Нила в Луксоре кусок известняка, покрытый древними письменами. В 2019 году египтолог из Университета Британской Колумбии Томас Шнайдер расшифровал буквы с этой надписи и выяснил, что это абецедарий – самая ранняя версия семитского шрифта в алфавитном порядке. Раскопанная гробница датируется 1450 годом до нашей эры, то есть, согласно библейской хронологии, временами Моисея. Так что, если Моисей записал все, что сказал Господь, как сказано в книге «Исход», он вполне мог сделать это семитским письмом. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Как вы реагируете, узнав, что проповедника какого-то еретического движения посадили в тюрьму или оштрафовали? Радуетесь, потому что так ему и надо, или переживаете, потому что для светского государства ваши религиозные взгляды мало чем отличаются и мало на что влияют? Помните, что следующим всегда можете быть вы. Молитесь за мир и свободу верить. Это роскошь, которая была с нами далеко не всегда и, наверное, навсегда не останется.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбор очевиден.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Потому что весь закон заключен в одной единственной фразе: «Люби ближнего, как самого себя». А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Я уверен, что смысл жизни для каждого из нас — просто расти в любви. Русский писатель Лев Николаевич Толстой.
1: Свободное радио. Свободное радио.
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

Лиза Лукашина. Я шепчу твое имя вслух, но ты смотришь, печалью болен. Царство льда и снегов дух теплотою души недоволен. Разобью зеркала льда, небо чистого тает свет, чтобы рай восклицал «да», чтобы снег трепетал «нет». Реки воды текут вдаль, я лечу, не касаясь льда. Тихо шепотом, нет печаль, мне Эдем воспоет «да».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: ты хотел видеть меня.
1: Ага. А вы первосвященник?
0: Не я. Что тебе от меня надо?
1: Насколько мне известно, вы готовы заплатить апостолу, который согласится предать Иисуса.
0: Ну, допустим. А ты что, знаешь такого апостола?
1: Сколько вы платите?
0: 30 серебряников. Так кто из апостолов готов предать Назарянина?
1: Я.
0: Я видел в лицо всех апостолов, но тебя что-то не припомню.
1: Ну, я этот, ну, как его это, Иуда, вот.
0: Среди апостолов два Иуды.
1: Я и говорю, я один из них.
0: Который?
1: Ну, этот, Иуда.
0: Иуда Искариот?
1: Да-да, его так зовут, в смысле, меня так зовут.
0: Иуда Искариот, мой троюродный брат. Я что-то не...
1: Братан, сколько лет, сколько
0: зим? Руки, зим? Руки. Допустим, я не встречал брата с тех пор, как он стал ходить с Иисусом. Но в любом случае, ты совсем не похож на него.
1: С тех пор, как я стал путешествовать с Иисусом, ну, я это, сильно похудел, братан.
0: Да он был тощий, как спичка.
1: Так я и говорю, я сильно потолстел. Так, а где мое вознаграждение?
0: Остынь-ка, братан. Сколько людей Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами?
1: 5, 6.
0: 5000, братан.
1: А я что сказал? 5? Оговорился, конечно. Хотел сказать 5000. Я могу получить свои деньги.
0: Какое дерево Иисус проклял, не найдя на нем плода?
1: Фиговое.
0: Сколько у Иисуса апостолов?
1: Что, фиговое, да? Я правильно ответил. Ну, конечно же, я правильно ответил. Что вы там про апостолов сказали?
0: Сколько?
1: 6?
0: 12.
1: Ну, когда мы только начинали, нас было не так много.
0: Не сомневаюсь. Как Иисус исцелил прокаженного?
1: Абракадабра?
0: Нет.
1: Фокус-фокус.
0: Он прикоснулся к нему.
1: Ну да, рассказывайте мне, он бы ни за что не прикоснулся к прокаженному.
2: Если, конечно, он не мессия.
1: Конечно, он прикоснулся к нему, а я что сказал?
0: На свадьбе в Кане. Что Иисус превратил в вино?
1: Сок?
0: Нет.
1: А, на свадьбе в Кане. Это так давно было.
0: Это было на прошлой неделе.
1: Ну да, как будто вчера.
0: Ты не апостол.
1: Апостол, апостол. Вспомнил, в воду превратил.
0: Кого Иисус воскресил из мертвых?
1: Чё, правда воскресил?
0: Вон с глаз моих.
1: Вы что, не верите?
0: Даю тебе последний шанс доказать, что ты апостол.
1: Ага.
0: Несколько дней назад к Иисусу подошел римский сотник и попросил исцелить одного человека.
1: Так?
0: Кого он попросил исцелить?
1: Цезарь.
0: До свидания.
1: Понтий Пилат.
0: До свидания.
1: Царя Ирода.
0: Убирайся.
1: Скажите, с какой буквы начинается? А, Б, В, Г, Д. Остановите меня в нужном месте.

0: Евангелие от Марка.
1: «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
2: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
1: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
3: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
1: Они принесли. Тогда говорит им:
3: «Чье это изображение и надпись?»
1: Они сказали ему:
2: «Кесаревы».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
1: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
4: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Этим ли приводите вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в молоканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем Священного Писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно. А русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура в Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от Малакан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Николай Васильевич Гоголь. Друг мой, мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно самому Богу, все направлять к добру, даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваление истинного Бога. Еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась».
2: Вы слушаете «Свободное

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество его вовеки. Аминь».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Безумны ради Христа. Мы безумны Христа ради. Послание Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Люди безумствуют по многим причинам. Потому что они выпили, или хотят повеселить других, или зарабатывают на этом деньги, или просто чтобы другие подумали, какие же они безумные. И никому это не кажется странным. Но если кто-то заявляет, что он безумен ради Христа, то тут начинаются насмешки. Мир считает глупым отдать все ради Иисуса Христа. Иногда даже наши собственные семьи насмехаются над нами. Они не могут понять те жертвы, которые мы приносим ради веры в Иисуса. Почему так получается, что если ты отдаешь свою жизнь на служение своей стране, тебя называют героем, но если ты отдаешь свою жизнь на служение Христу, тебя называют безумным? Павла били, сажали в тюрьму, а в итоге обезглавили из-за Иисуса Христа. Мир бы сказал, он был безумцем. Но, как сказал Павел, его страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. Когда я был подростком, меня очень вдохновил один человек, который сказал, «Каждый безумен ради кого-то. Так же и вы можете быть безумными ради Христа». Если любовь к Иисусу от всего сердца сделает меня безумцем, то я безумец. Если желание служить Иисусу всем, что я имею, сделает меня безумцем, то я безумец. Если доверие Иисусу во всем сделает меня безумцем, то я безумец. Но я не стыжусь быть безумным ради Христа. Отец, помоги нам устоять в потоке зла и говорить ради Христа, даже если нас посчитают безумными. Во имя Иисуса. Аминь.

ученые о Боге. Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Евгений Велихов, президент Российского научного центра «Курчатовский институт», академик Российской академии наук, герой социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии и Государственной премии Российской Федерации. «Мне абсолютно ясно, — говорит он, — что вся деятельность человека — это не просто плесень на поверхности маленького земного шарика, что она чем-то определяется свыше. Такое понимание и восприятие Бога у меня есть».

0: Псалом 51. «Что хвалишься злодейством сильный? Весь день со мной милость Божия. Твой язык замышляет гибель, он подобен отточенной бритве, о коварной. Зло ты любишь больше добра, и ложь сильнее, чем слова правды. Ты любишь гибельные слова и язык вероломный. Но Бог погубит тебя навек. Он схватит тебя и выкинет прочь из шатра, исторгнет твой корень из земли живых. Увидят праведники и устрашатся. Посмеются над ним, говоря: вот человек, который не сделал Бога своей крепостью, а верил в свои сокровища и укреплялся, уничтожая других. А я подобен маслине, зеленеющей в Божьем доме. Я верю в Божью милость вовеки. Буду славить тебя вовек за сделанное тобой. Пред твоими верными я буду уповать на твое имя, потому что оно прекрасно».
1: Свободное радио. Всегда в мире.

Привет, друзья! С вами Катя. Задам вопрос риторический. Скажите, в вашей жизни было такое, что вас бросали, предавали, оставляли в одиночестве? Люди обманывают наши ожидания, разрушают доверие или бросают в трудную минуту. Наверное, потому что это просто люди. Но даже в такой момент мы можем знать, что есть тот, кто никогда не бросит, не предаст и не отойдет в сторону. Бог рядом. Ничто не может отлучить нас от Его любви. «Я не один. Отец со мною», — говорит Иисус. И эти же слова мы повторяем в момент испытаний. «Мы не одни. С нами Бог. А этого точно достаточно».

0: Мы часто ждем от Бога решения наших насущных проблем. Нам нужно здоровье, благосостояние, безопасность, признание. Часто такую жизнь с избытком обещают нам проповедники, приглашая прийти в церковь и покаяться. Это такой рекламный проспект, яркая листовка благополучной христианской жизни. Этого же ждали от Христа, кстати, те, кто радостно приветствовал Его пальмовыми листьями при входе в Иерусалим. «Вот тот, кто утолит наш голод, избавит от римского угнетения, докажет всем, что мы – ого-го!» И именно эта жаждущая удовлетворение насущных нужд толпа с тем же энтузиазмом прокричала через несколько дней «распни!». Но Бог, Христос, пришел в Иерусалим и в мою жизнь не для того, чтобы решить все мои проблемы, как насыщение 5000 не было конечной целью Христа в Его служении, а для того, чтобы изменить мое сердце. Сокрушенный дух, смиренное сердце и невероятная благодарность – вот дары, которые получает настоящий ученик и последователь Христа. Он – царь наших сердец. Только в нем наш метущийся дух находит мир и покой. Покойтесь в Его покое. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни.

0: Хлеб наш насущный. Преображение. Тани и Мадупи выросли в Нигерии, а в 1970-х отправились в Великобританию учиться. Будучи сами преображены Божьей благодатью, они все же не могли представить, что Господь преобразит через них одну из самых разобщенных и обездоленных общин Англии – Энфилд в Ливерпуле. Тани и Мадупи Амидей просто и искренне искали Бога и служили людям. Они работали в церкви и участвовали во многих общественных проектах. И через них Бог преобразил жизнь множества людей. Манасия также оказал огромное влияние на общество. Сначала это влияние было злым, потом добрым. Он взошел на престол в 12 лет и увел народ от Бога на многие годы. Люди совершенно перестали обращать внимание на Божьи предупреждения. Поэтому Господь допустил, чтобы Манасию взяли в плен и увели в Вавилон. В тесных обстоятельствах царь смирился и воззвал к Богу, который услышал его молитву и вернул на царствование. После этого Манасия восстановил городские стены и избавился от чужеземных богов. Он восстановил жертвенник Господень и сказал иудеям, чтобы они служили Господу, Богу Израилеву. Люди увидели радикальную перемену в Манасии, и многие из них также испытали преображение. Будем искать Бога, и пусть Он преобразит нас, а через нас и окружающих людей. Небесный Отец, изменяй нашу жизнь, чтобы Ты мог использовать нас и преображать других.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
2: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
1: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
3: «Хочу, очистись».
1: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
3: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: смог дождаться Крусейда, ты можешь по воде ходить.
1: А что за Крусейд такой, ты можешь по воде ходить? Ничего о нем не слышал.
0: Серьезно? Я тебе расскажу. Там будет огромный хор, классная группа прославления, пророчество, исцеление, ну и, конечно же, хождение вдоль бассейна.
1: Ты знаешь, я как-то несколько лет назад ходил на что-то похожее.
0: Ну и?
1: И там моему приятелю сказали, что если он пожертвует $1000 на служение, то все его мечты исполнятся.
0: Ну и?
1: Да, это не так важно. Просто помни, Христос не обещал никому беззаботную жизнь или что все мечты сбудутся.
0: Да? А зачем тогда быть христианином?
1: Чтобы знать Христа, знать глубину его любви.
0: Значит, по-твоему, мы не должны слушать проповедников?
1: Нет, ты не поняла. Я просто хотел сказать, что все, что нам нужно знать о Боге, есть в Библии. И если мы сомневаемся в учении какого-то проповедника, мы должны

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Любопытно, что у большинства неверующих людей совершенно ошибочные представления о христианстве. Почему-то принято считать, что церковь учит быть святым и делать добрые дела, за которые полагается райское блаженство. Но это не совсем так. А может и совсем не так. Дело в том, что праведность и добро у христиан не цель, а последствия веры, а центром и краеугольным камнем является искупительная жертва Иисуса Христа. Людей, пытающихся самостоятельно достичь такого высокого уровня религиозной святости, Спаситель не жаловал и называл окрашенными гробами. Евангелие ясно говорит, что внешнее благопристойное поведение и усилия по соблюдению ритуалов вторичны. Первично состояние сердца, доверие Богу и живые отношения с Ним. Все остальное будет лишь логическим продолжением. Если мы уверены в том, что Христос действительно существовал, а Его жертва стала спасением от наказания за грех, то порок становится для нас отвратительным, а желание избавиться от него – естественным. Если мы общаемся с Ним и хотим исполнить свое предназначение, то служение ближнему и добрые дела станут нашими ежедневными спутниками. Если мы любим наших близких и желаем им такого же освобождения от тяжелой ноши греховных соблазнов, то мы, конечно же, будем проповедовать им благую весть об Иисусе. Чем мы и занимаемся.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит». «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Время подумать.
1: Вот вы из каких? Настало время самоанализа. Вы из каких, дружище? Вот идете вы по подъезду, спускаетесь утром на улицу, отправляетесь на работу. Внизу все вынули из почтовых ящиков ненужную рекламу. Кто-то положил на батарею, на подоконник. Кто-то вообще никуда не положил. Просто она как выпала, так и валяется. Вы из каких? Вы дальше идете по своим делам? Или вы останавливаетесь и собираете эту разбросанную макулатуру для того, чтобы донести ее как минимум до ближайшей урны? Ведь это нетрудно. Нетрудно и незаметно. А вот когда такой человек, который это делает в подъезде, уезжает, например, в отпуск или вообще переезжает, меняет место жительства, вот тогда становится заметно. И дальнейшие события могут развиваться как минимум по двум сценариям. Либо находится кто-то следующий, неравнодушный, кто-то приученный к чистоте, либо находится тот, кому понравилось жить в чистоте, и он раньше бы никогда этого не делал. Но теперь он понимает, что час пришел, настало его время. И из этой ситуации можно задать вопрос еще интересней про воспитание детей. Вы как считаете, детей надо методично приучать к чистоте, научая делать, создавать эту чистоту, заставляя, может быть, где-то убираться, какие-то обязанности возлагать на детей? Или ребенок просто должен жить в чистоте, и тогда, неизбежно вырастая, он просто уже не сможет жить в каких-то других условиях. И тогда, когда он от вас съедет, отщепенится, какое слово еще подобрать, ну, вы понимаете, то есть все, ребенок живет отдельно, и тогда он не мыслит себя в других условиях, кроме как в чистоте, и начинает поддерживать, создавать ее самостоятельно. Какая методика ближе вам? И какая методика, как вы думаете, жмет руку мудрости?

0: Михаил Калинин из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. Нефть рухнула. Он имел квартиру в центре. И, сдавая ее, круглый год проводил время там, где фрукты дешевле, чем на родине хлеб и вода. Но будущее, сев как-то на закате рядом в шезлонге, шепнуло. «Нефть рухнула. Тебя ждет истинная реальность. Казалось, забытая навсегда. Преисподней отечественного метро некто потребовал у отца свою часть наследства и растворил ее в волнах прибоя, что круглый год ласков и тепл. Отец обнял сына в аэропорту. Поехали домой. Не оглядывайся по сторонам, машины нет. Доберемся на метро. Нефть рухнула. Это черное масло, что не намажешь на хлеб. Праздничный пир будет скромным. Я приготовлю все сам. Наемники и слуги уволены. Много ли нужно отцу и сыну, чтобы посидеть на кухне вдвоем?»
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Притчи Соломона.
1: Если ведешь с ближним тяжбу, не открывай чужой тайны, иначе услышавший пристыдит тебя, и слава дурная от тебя не отстанет.

подкасте «Что точно знают те, кто пережил в своей жизни эпоху медных труб». Такие люди точно знают, как много вокруг тебя доброжелателей, когда на твоей визитке значится высокая должность. И насколько немногие из всех этих людей вспомнят о твоем дне рождения, когда должность уйдет в прошлое и станет частью биографии. Такова реальность бытия. Так что цените, друзья, тех, кто с вами без преувеличения и в горе, и в радости. И не важно, что там на вашей визитке. Не важно, даже если визитки у вас никогда и не было. Рада приветствовать вас на свободном. Меня зовут Наташа Романцова. Всем хорошего дня!

бы казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: 20 августа отмечается День святого Иштвана в Венгрии, главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства. В этот день чествуют первого короля Венгрии, Иштвана I, правившего с 1000 по 1038 годы. В этот день, 20 августа, в 1000 году, первый король Венгрии, Иштван, был официально коронован. В юности Иштван носил языческое имя Вайк, что в переводе означает «герой». Однако при крещении он получил имя Стефан в венгерской транскрипции «Иштван». За право властвовать над венграми боролись несколько претендентов. Иштван был поддержан папой римским и коронован его легатом. Тем самым светская власть была упрочена духовным авторитетом, а в Венгрии появился свой король. Это сильно возвысило дипломатический авторитет страны на международной арене. Иштван I правил справедливо, щедро, мудро и заложил основы независимого христианского венгерского государства, европейского образца. За активное распространение христианства на венгерских землях по повелению римского папы Георгия он был после смерти канонизирован и признан святым покровителем Венгрии. При этом теперь он почитается и католиками, и православными. В 1038 году, 20 августа, в Венгрии стало праздником – днем святого Иштвана.
3: След в истории.